Ты немножечко болен, ты слегка одинок. Дети дразнят тебя и смеются вслед.